И сана минус сола фитосаж. А сола митофосоли миндашу са кило. Миш на год. А сана мишем туза калафиста. Иста. Молан тефт ки ашефтус. Мега за лафту до. Мисим, ану. Эжена капаса.